скором сопли бегутом страха, мысли бегутом мяка, детство выгорят, и зеркало к воде.

0: ночи навороченную попутня. И веселые картинки сыны помои. И бездомные лужи и круги по воде.
1: Круги по воде.
0: Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин. Долгий ящик ожидает себя.

всего до страха, мысли бегут от смеха, детство выгонят, и зеркало к воде.

ночи навороченную азбуку дня. И веселые картинки с неба мои, и весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и зарь исторических истин. Долгий ящик ожидает.

0: Давай, бабочки, весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.